и молчим не про то, и все считаем чужое, и ходим, как пони по кругу. Вы не поняли, сэр, я совсем не прошусь к вам за стол. Мне вот только казалось, нам есть что поведать друг другу. Место, где свет.

0: sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras ir vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērts burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
1: Hey, hey!
2: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
5: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
9: Доброе утро! Наступил новый день и с первыми лучами солнца, с первыми глотками кофе и с первой песней в эфире мы вместе встречаем это утро. Все только начинается, и пусть начинается оно с хорошего настроения.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро, Латвия! Вы заметили, что у среды есть особое настроение и своя магия? И знаете ли вы, что в одну из сред 1965 года два обычных американских парня решили немного развлечься и от скуки натянули во дворе сетку для бадминтона? Но вместо ракеток взяли фанерные весла, а вместо валанчика пластиковый шарик с дырками. Так в обычную среду случайно родился пиклбол – спорт, сочетающий в себе элементы бадминтона, тенниса и настольного тенниса. К чему это мы? К тому, что среда – идеальный день для маленьких импровизаций. Не бойтесь сегодня пробовать новую, улыбаться случайным прохожим и делать паузы на то, что приносит искреннюю радость. Пусть этот день удивит вас приятно. Включайте Ретро-ФМ погромче, с вами Елена Рассохина и Александр Шунин.

0: вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
1: Сегодня в Латвии переменна облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. В Лепае, Вентспилсе температура воздуха сегодня днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня переменна облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.

0: Гороскоп.
1: Овны, займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.
2: Тельцы, сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
1: Близнецы, сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Сегодня вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.
2: Раки, сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь которой вы будете сворачивать все на своем пути. Однако есть во всем этом и негативный момент. Если цель все же не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
1: Львы, сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
2: Девы, сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
1: Весы. Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит, тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
2: Скорпионы. Сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны. Винить кроме себя будет некого.
1: Стрельцы, в зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, сегодня вам стоит заняться противоположным делом. В этом случае вам гарантирован выигрыш.
2: Козероги, сегодня вы сами, безо всяких прогнозов, сможете предсказать ближайшее будущее, причем не только себе, но и окружающим.
1: Водолеи, сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
2: Рыбы, возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.

0: 6 до 10.
1: Доброе утро! Утренняя новость. Оказывается, на температуру всей планеты может влиять один участок Тихого океана. Климатологи внимательно следят за природным явлением Эль-Ниньо. Это период, когда вода в экваториальной части океана становится значительно теплее обычного. Из-за этого меняется погода во многих регионах мира, а средняя температура Земли немного повышается. Пока 2026 год занимает лишь третье место в списке самых жарких за всю историю наблюдений. Но ученые считают, что ситуация еще может измениться. Если Эль-Ниньо, прошу прощения, продолжит усиливаться, к концу года нынешний год может выйти на первое место. При этом специалисты напоминают, что Эль-Ниньо добавляет лишь несколько десятых градуса. Основной вклад в потепление вносит изменение климата, а природное явление лишь усиливает уже существующую тенденцию. Что касается Латвии, в перспективе конца 2026 и начала 2027 годов этот катаклизм может принести более переменчивую погоду, включая риски резких скачков температур и осадков. Берегите себя и слушайте Ретро FM Латвия.

0: Доброе утро, Латвия! В эфире Ретро FM наша постоянная рубрика «Этот день в истории». Настраиваемся на хорошую волну, ведь сегодня у нас богатый на события день. 1851. Исаак Зингер получил патент на знаменитую швейную машинку с ножной педалью. Освободил руки мастерицам.
1: 1865 год. Хирург Джозеф Листер впервые применил карболовую кислоту для дезинфекции при операции. Итог. Смертность упала втрое.
0: 1888. Берта Бенц без ведома мужа Карла села за руль его авто и рванула к родственникам за 180 километров. Считайте, первый в истории семейный тест-драйв и автопрокат.
1: 1949. В Лондоне пернатые хулиганы, обычные скворцы, уселись на минутную стрелку Биг Бена. Часы отстали аж на 4,5 минуты.
0: 1981. Миру официально представили персональный компьютер IBM PC. Начало эры, которая затянула нас всех в мониторы.
1: 1991. В Великобритании строго запретили выгул бойцовых собак без намордников, а также их продажу и разведение. И не надо там собачиться.
0: 1949. Родился Марк Нопфлер. Британский рок-музыкант, основатель и неподражаемая гитара группы Dire Straits.
1: 1961. День рождения отмечает Айгарс Граверс, известный латвийский музыкант, композитор и участник легендарной группы Юмправа.
0: 1967. Состоялось первое выступление группы Fleetwood Mac на фестивале джаза и блюза в Винзоре.
1: 1968 прошла самая первая репетиция будущего состава Led Zeppelin, Джимми Пейдж, Роберт Плант, Джон Пол Джонс и Джон Бонем. Рождение легенды.
0: 1969 родилась Танита Тикарам, британская поп и фолк-певица, подарившая нам незабываемый хит «Twist in My Sobriety».
1: 1991 – урожайный день для музыки. Ну, во-первых, группа Prodigy выпустила взрывной сингл «Charlie», заскочивший на вершины британских чартов. А во-вторых, вышел культовый черный альбом «Металлики», который стал самым успешным в их карьере.
0: 1974. Завершились масштабные работы по реставрации дома режиссера Эдуарда Смельгиса в Пардаугаве, а спустя пару дней там открылся Латвийский театральный музей.
1: А в 1983-м родилась Анета Якобсона Жогута, одна из лучших латвийских баскетболисток всех времен, сиявшая и в Европе, и в женской WNBA.
0: Вот такой вот насыщенный день в истории. Оставайтесь на Ретро FM, впереди только лучшая музыка и отличное настроение.

0: Reklāma.
1: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
2: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. Augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!
3: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedara siera, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara siera mērcē. Ja esi siera fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
4: Hei, hei!
5: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
6: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
7: Акціонерное общество. Латвийская кредитная поддержка программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
8: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
9: Retro FM.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краславе плюс 17-19. В Риге сегодня переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
10: Вместе с акционерным обществом Латвийская кредитная и полезная программа ЛКПП ЛВ.
12: На часах 7, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Latvia. Если вы только проснулись, самое время потянуться, улыбнуться и включиться в день под любимые хиты. Елена Рассохина и Александр Шунин в эфире. Поехали!
13: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. На Ретро-ФМ. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: Доброе утро! По традиции заглянем в календарь и посмотрим, у кого сегодня именины. Сегодня 12 августа празднуются, а точнее отмечают именины Клара и Визма. Имя Клара происходит от латинского слова «clarus», то есть светлое, ясное, поэтому его обладательниц часто связывают с открытостью, доброжелательностью и внутренним светом. Визма – красивое латышское имя, которое ассоциируется с мудростью, спокойствием и умением находить гармонию даже в самых непростых ситуациях.
2: В расширенном календаре сегодня поздравляют также Клара, Клэра, Грета, Рец, Ревита, Ревс и Визулис. Клэра – еще одна форма имени Клара. Ред ассоциируется с чем-то редким и необычным, Ревита звучит современно и нередко связывается с энергией и жизнелюбием, а имя Визулис в латышском языке означает «блеск» или «мерцание».
1: По православному календарю именины отмечают Валентин, Лука, Анатолий, Герман, Иоанн, Павел, Максим, Прокол, Ефиф и Ангелина. Валентин означает «сильный и крепкий», Анатолий – «восточный рассветный», Герман – традиционно связывают с мужеством и надежностью. Павел в переводе с латинского означает «скромный», Максим – «величайший», а имя Ангелина происходит от греческого слова «ангелос» – «вестник», поэтому его нередко связывают с добротой и отзывчивостью.
2: Поздравляем от души, от сердца, от Ретро-ФМ Латвия всех сегодняшних именинников.
1: Пусть этот день принесет хорошее настроение, приятные встречи и как можно больше поводов для улыбки. Ну а мы с вами двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы Иванушки Интернешнл с песней «Беги-беги».
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
4: 7 часов 10 минут.
3: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А.

0: Доброе утро! Именинников и именинниц мы с вами поздравили. Давайте же заглянем и в календарь необычных праздников и посмотрим, чего же такого эдакого сегодня отмечают в мире. 12 августа в мире отмечают Международный день молодежи. Его учредила ООН, и сегодня во многих странах говорят о возможностях для молодых людей, образовании, волонтерстве и новых идеях. Возраст здесь, кстати, совсем не главное. Любознательность и желание двигаться вперед никто не отменял.
1: Еще сегодня Всемирный день слона. Эти гиганты умеют узнавать себя в зеркале, могут запоминать маршруты длиной в десятки километров и даже утешают сородичей, если те испытывают стресс. Не зря слонов считают одними из самых умных животных на Земле.
0: Также сегодня день виниловой пластинки. Несмотря на стриминги и цифровые сервисы, винил переживает настоящее второе рождение. Многие говорят, что дело не только в звуке, но и в особой атмосфере. Достать пластинку, поставить ее на проигрыватель и услышать знакомое легкое потрескивание.
1: Еще необычная дата – день подсолнуха. Растение, которое умеет поворачивать свои цветы вслед за солнцем. Ну и вообще, спасибо за семечки.
0: А, да. День встречного рассвета, день мочалки и геля для душа, Всемирный день каллиграфии. И он посвящен красивому почерку и искусству письма. А также есть сегодня Международный день фуфу. Это традиционное блюдо стран Западной Африки, которое готовят из маниоки, ямса и бананов.
1: Я помню, мы вчера говорили про фуфу.
0: Да?
1: Видимо, в Западной Африке каждый день, когда поели, праздник.
0: Выбирайте праздник по душе и вперед встречать новый день с улыбкой. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: Laiks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzera korekcija no 499 eiro daktera Lūkina acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
2: Реклама.
4: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank. Finansējums gudrām izvēlēm.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: NordBaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройства детской комнаты. Делайте покупки в магазинах NordBaby в Акрополе Альфа и в Рига Плаза или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
7: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Обновите интерьер с выгодой. Flex Interior. Скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. Flex Interior. Вы найдете все для красивого и уютного дома. Flex Interior. Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру...
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
11: Hey, hey!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
14: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
15: Оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
16: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
17: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
18: Mm.
17: Vai brokastīm vakariņās.
18: Mm.
17: Vai pat vakariņām pusdienās.
18: Mm.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
11: Hey, hey!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: 7 часов 30 минут на часах.
2: Это
1: просто свинство какое-то, как хочется поговорить про юг Франции.
2: Рассказывай.
1: Это я уже начал рассказывать, между прочим, потому что именно на юге Франции, в деревушке по названием Три-Сюр-Баис, произошел сюр.
2: Какой?
1: Чистой воды сюр. В 43-й раз там прошел знаменитый чемпионат по имитации визга свиней хрю-хрю.
2: Но этим нас уже не удивишь. Я помню, было соревнование по чайкам.
1: Чайкам у нас было, конечно же, на свалке в Гетлине. А что там произошло? Послушайте, ну там это уже международный уровень, между прочим. Даже одна студентка из Мексики была, которая приехала во Францию учиться, видимо, имитировать звуки свиней. Но абсолютной звездой стал Ноэль Жаме из Нормандии, несмотря на фамилию. Жаме — это никогда. Он 10 раз доказал, что это неправильно.
2: Он выиграл 10 раз?
1: В 10 раз. Он так и сказал местной прессе. Я в 10 раз приехал, я в 10 раз победил, и я в 11 раз тоже приеду. Готовьтесь.
2: И победю.
1: Да, что из отдельного хочется отметиться, помимо визга на сцене, гостей кормили в местных палатках прямо из больших лотков. Наверняка же так оно и было. А на Родео вместо разъяренного быка нужно было оседлать механическую свинью. Вообще, конечно, этот праздник веселый. Люди вовсю там отрываются. 75-го года он проводится. Начали традицию местные торговцы, чтобы поддержать фермерские традиции, чтобы завлечь туристов. Ну и все у них получилось. Но в этом году было одно очень серьезное нововведение. Запретили выступающим любые непристойные действия. Это просто, ну, представь, что могло у себя происходить.
2: А что можно за непристойные действия?
1: Кроме того, что хрюкали и визжали, еще всякие непристойные движения исполняли.
2: Я могу сделать вывод, что народ там веселится по полной.
1: Вовсю в полный рост. Ну, юг Франции, лето, конечно же, когда еще и когда, если не там.
2: Смотри, как кто заглядывает. Это же Леша Павленко. Он хочет рассказать новости. Боюсь, нам придется его пустить. Впереди Леша Павленко и прогноз погоды.
3: Доброе утро. Авиакомпания Air Baltic представила основные положения нового бизнес-плана. Семьи с невысокими доходами в Риге могут получить по 50 евро на каждого школьника. В Латгале не осталось ни одной круглосуточной аптеки. В выходные во время праздника Риги проезд в столичном общественном транспорте будет бесплатным. В Рижскую ратушу вернется оригинал исторической скульптуры Фемиды. 5 сентября в Турецком музее-заповеднике пройдет традиционный день дуба. Подробности в начале часа.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду.
1: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
2: В столице Латвии переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Днем плюс 19.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы. Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar Paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Majonēzēm 25% atlaide. Dāvanu kartēm lieliska dāvana 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Гороскоп.
1: Овны, займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.
2: Тельцы, сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
1: Близнецы, сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Сегодня вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.
2: Раки, сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь которой вы будете сворачивать все на своем пути. Однако есть во всем этом и негативный момент. Если цель все же не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
1: Львы, сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
2: Девы, сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
1: Весы. Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит, тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
2: Скорпионы. Сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны. Винить кроме себя будет некого.
1: Стрельцы, в зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или

0: наговорить. А, такое впечатление. Да, ты же сидишь, микрофон говоришь. Я... Такое впечатление, что голосовое сейчас набухтишь.
1: Голосовое тоже можно набухтеть. И я как раз хотела сказать, что моя бесполезная покупка, это я купила те самые вот гантели. Думала, сейчас я буду с ними дома заниматься.
0: Но в общем, ты в прекрасной форме.
1: Да, но они лежат в углу уже год. В общем, присылайте ваши версии, будем их ждать. Впереди после небольшой паузы Жанна Фриске с песней «Где-то летом». Утренний экспресс на ретро.
2: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
3: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
4: Reklama.
5: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
6: Анастасия, специалист CarGlass.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
8: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
10: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
11: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaide ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
12: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров.
13: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
14: Hey, hey!
15: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
16: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi zīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
17: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
18: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
19: Mm.
18: Vai brokastīm vakariņās.
19: Mm.
18: Vai pat vakariņām pusdienās.
19: Mm.
18: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов.

0: FM.
1: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
2: 7 часов 56 минут на часах. Доброе утро. Открытки.
3: Доброе.
2: Открытки, поздравительные открытки можно посылать различным способом. Можно по почте, бумажные, можно электронные, а можно нарисовать их на радарах Flight Radar 24. Именно так поступил один будущий пилот компании Air Baltic. В честь грядущего дня рождения латвийской столицы он устроил грандиозный сюрприз и на учебном, во время учебного рейса проложил маршрут так, чтобы траектория самолета нарисовала в небе гигантские цифры 8, 2, 5.
3: Офигеть.
2: Да, ну на Flight Radar.
3: Ну, я просто была в таком...
2: Вот это да!
3: Я просто опешила, что кто-то так сделал круто, и что в Латвии это произошло.
2: Молодец.
3: Обычно это за рубежом где-то
2: происходит. Парню зачет за пилотаж, конечно, высший балл за романтику. В авиакомпании тоже креатив оценили, пошутили, что небо их лучший праздничный холст. Кстати, по поводу праздника, будьте внимательны и осторожны, особенно те, кто за рулем. Пробки из-за того, что набережная перекрыта за несколько дней до вот этого всего веселья. Селья. Придется немножечко потерпеть и прокладывать маршруты в объезд.
3: Ну, а мы напоминаем, что у нас проходит интерактив, и мы ждем ваши версии о том, чего такого бесполезного вы купили. То есть, ну что, полезное или не полезное, но вы купили для какой-то цели, и оно сейчас стоит пылиться. В моем случае это гантели. Ждем вашей версии на номер 244-244-14 WhatsApp.
4: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
5: Reklāma. Kā izklausās panākumi? Vienam tas ir kluss paziņojums telefonā par jaunu pasūtījumu. Citam pilna zāle klientu. Bet mums? Tie ir tūkstošiem cilvēku, kuri tieši tagad dzird šo pašu. Tajā skaitā tavi nākamie klienti. Ja tu gribi, lai tava zīmola vizītkarte skan tikpat pārliecinoši, runā tieši ar tiem, kas pārvalda ēteru. EHR radīts, lai tevi pamanītu. Ienāc Radio Reklāma LV, atbild uz pāris jautājumiem par savu uzņēmumu un saņem gatavu personalizētu piedāvājumu. Radio Reklāma LV.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Reklama predusmotrena для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, 4 sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Hey!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
11: LV.
14: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
15: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka. Ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
16: Hey!
12: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
13: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
0: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. Līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
17: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
18: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
19: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Национальная авиакомпания Air Baltic представила основные положения нового бизнес-плана, одобренного советом компании. План предусматривает укрепление финансового положения и конкурентоспособности авиакомпании, а также ее дальнейшее развитие и сохранение надежного авиасообщения в Латвии и странах Балтии. Начало учебного года означает новые расходы для семей с детьми на школьную одежду, канцтовары и учебные принадлежности. В Рижском самоуправлении напоминают, что семьи с невысокими доходами могут получить пособие на образование 50 евро на каждого школьника. Последняя круглосуточная аптека в Даугавпилсе теперь закрывается в 11 часов вечера. Таким образом, в Латгале больше не осталось аптек, работающих ночью. Ближайшая круглосуточная аптека находится в Риге. Фармацевты объясняют сокращение времени работы нерентабельностью ночной торговли. Всего в Латвии осталось 6 круглосуточных аптек, 3 из них в Риге. Минздрав пока не предлагает решения этой проблемы. В предстоящие выходные во время празднования дня рождения Риги проезд в общественном транспорте и парковка на муниципальных стоянках будут бесплатными, сообщает Ригас Сатексме. На большинстве маршрутов будут дополнительные рейсы, в том числе ночью из центра города. В преддверии 825-летия Риги сегодня в Рижскую ратушу перевезут историческую скульптуру Фемиды. До сих пор фасад ратуши украшала копия, а оригинал –
11: XVIII века хранился в доме Черноголовых. 5 сентября в Турецком музее-заповеднике пройдет традиционный День дуба – праздник природы, лесных богатств и народных традиций. Главной площадкой станет Турецкий лесной парк. На 16 природных остановках специалисты расскажут гостям о деревьях, животных, грибах и растениях.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзибс программа.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзибс программа.
2: На часах начало девятого. Если вы сейчас стоите в пробке, просто посмотрите на соседа по потоку и улыбнитесь. Возможно, он тоже слушает Ретро ФМ Латвия. А с вами Елена Росохина и Александр Шунин.
1: Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10. Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта.
1: 8.11 утра, и давайте, Лена, поиграем в города с вами. Вот Салдус, скажи Салдус.
2: Салдус.
1: Мне на «С». Сидзукуиси. Такой город есть в Японии, префектура Ивате. Наверняка вы все знаете прекрасно географию Японии.
2: Я все еще просто на «и» думаю, просто мне на «и». Я не могу придумать на «и».
1: Викшкилы, например, на все что угодно.
2: Подловил меня.
1: Иркутск там, пожалуйста.
2: Я сразу просто все забыла.
1: Йокогама, та же самая, Япония подойдет. Давайте останемся в Японии, потому что на самом деле я хочу рассказать об одном медведе-сладкоежке, который завелся в этом самом Сидзукуиси, японском городе. Он регулярно наведывается в дома местных жителей в поисках еды. Его заметили и записали на камеры видеонаблюдения. Но чем он отличается? Он действительно сладкоежка. В одном доме он сначала попробовал кошачий корм, но отринул его с гневом.
2: Не понравилось.
1: Мол, что вы здесь мне подкладываете, ерунду какую-то. И переключился на печенье с коричневым сахаром и ванильным кремом.
2: А вот почему просят не оставлять открытую еду дома, а все убирать в холодильник или куда-нибудь
1: да,
2: еще.
1: Да, Мишка заберется косолапый какой-нибудь там. А в другом доме он съел сладкое сухое молоко. Потом он забрался в традиционную японскую кондитерскую и почистил холодильник с пончиками, прям вылизал все.
2: А для кого они еще приготовлены?
1: Судя по всему, останавливаться этот Топтыгин не останавливается. Полиция и службы специально пытаются поймать сладкоежку, расставляя ловушки, но пока тщетно. Он все съедает и уходит восвояси. Восвояси, кстати, тоже звучит как японский город.
2: Вообще, да. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы «Lady Lay» от Pierre Grascolas. Не переключайтесь.
0: Точное время вместе с предприятием «Eco Technologies».
3: 8 часов 14 минут.
0: «Eco Technologies» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
4: Супервыгодный день с «Виада». Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой «Виада Плюс» и с приложениями «Виада Латвия» и «Лидл Плюс». Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Новости спорта.
1: Сборная Латвии по баскетболу понесла еще одну серьезную потерю перед августовскими матчами отбора на чемпионат мира 2027 года. После новости об отсутствии Кристапа Порзингиса стало известно, что команде не поможет и основной разыгрывающий Артурс Жагарс. Баскетболист сам сообщил руководству сборной, что не сможет присоединиться к национальной команде. Причины не раскрываются. Напомним, совсем недавно Жагарс подписал контракт с китайским клубом Джидзян Golden Bulls. Уже 27 августа латвийцы сыграют в гостях с Хорватией, а 30 августа дома примут Израиль. Перед этим команду ждут товарищеские встречи со Словенией и Украиной.
2: В теннисе есть хорошие новости. Несмотря на ранний сход в одиночном разряде, Алена Остапенко продолжает борьбу на турнире WTA 1000 в Торонто в паре с представительницей Тайваня Цэ Шувэй. В четвертьфинале они обыграли американку Энн Ли и датчанку Клару Таусон 7-6, 6-4 и вышли в полуфинал. За выход в четверку сильнейших Остапенко получила 390 рейтинговых очков в парном рейтинге. Теперь латвийско-тайваньскому дуэту предстоит матч против третьих сеянных Сары Эррани и Николь Мелихар-Мартинес. Победа выведет их в финал одного из самых престижных турниров сезона перед US Open.
1: И к футболу. Скандал вокруг президента FIFA Джанни Инфантино продолжает набирать обороты. С открытым письмом против главы FIFA выступили сразу три крупнейшие футбольные конфедерации UEFA, Азиатская конфедерация футбола и CONCACAF. Они назвали идею продажи доли в коммерческих правах чемпионата мира частным инвесторам фундаментальным нарушением доверия и раскритиковали руководство организации. При этом неожиданную поддержку Инфантино оказал президент США Дональд Трамп. Он заявил, что смещение главы FIFA стало бы ужасной ошибкой и публично призвал сохранить его на посту. Так что борьба вокруг руководства мирового футбола, похоже, только начинается. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами.
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.

0: Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: 8:22 на часах, и можем подвести какие-то промежуточные итоги нашего интерактива. Напомним, что мы задали вам вопрос, какая бесполезная вещь была вами куплена. Ну, как бесполезная? Полезная. Но она сейчас лежит бесполезным грузом. В моем случае это гантели и коврик для вот этого самого... Не коврик, он такой валик.
1: Даже не помнишь, для чего коврик.
0: Я его в Инстаграме увидела и такая, надо, мне надо. Я тоже буду заниматься. И вот сейчас они лежат. Напомним, номер WhatsApp 244-244-14. И есть уже первые мнения. Например, Виталий. Доброе утро. Купил велотренажер. Думал, буду крутить педали, смотреть сериалы, стану спортивным человеком. В итоге на нем сейчас сушится белье. Самая стабильная его функция.
1: Да, да. Для чего еще этот руль вообще был придуман?
0: Ну, конечно же, чтобы... сушить.
1: Ну, конечно, ну, либо просто вешать вещи, как на вешалку. Анда поделилась, ну, во-первых, Алексей из Огры. Написал, что давно купил фотоаппарат и, в общем-то, счастливо об этом забыл и не пользуется. И его поддерживают Анда. Здравствуйте, тоже есть чем поделиться. Купила дорогой фотоаппарат. Дорогой, в смысле, наверное, любимый, такой близкий сердцу.
0: Ну, они стоят изрядно.
1: А, и по стоимости, видимо, тоже, да. А потому что решила, что начну фотографировать красивое путешествие людей, закаты. Через пару месяцев поняла, что телефон фотографирует не хуже.
0: Да, есть такое дело. Доброе утро, любимое радио.
1: Доброе
0: утро.
1: Каждое утро
0: вас слушаю, очень нравится.
1: Спасибо большое, оставайтесь с нами.
0: Это пишет Татьяна. По поводу интерактива. Купила массажер для шеи. Первую неделю была в восторге. Каждый вечер пользовалась. Потом положила его на минутку в шкаф. Прошло 2 года. Постоянно забываю о нем и пользоваться. Это, кстати, очень знакомая история. У меня тоже есть и тоже спрятан в ящике. Но когда надо расслабить мышцы, я про него сразу вспоминаю.
1: А вафельница у тебя есть?
0: Нету.
1: А у Алевтины есть? Вот. Хотела печь домашние вафли по выходным, но нет, была использована ровно 2 раза. Теперь дорогой предмет интерьера.
0: В общем, присылайте ваши версии на номер 244-244-14. Утренний экспресс.
2: Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
3: Strādājot ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Dumzīme koledža LV.
4: Реклама.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
9: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiekā LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
10: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшее предложение. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Фореверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
12: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
13: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
4: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить кофе.

0: На Ретро FM «Утренний экспресс». «Утренний экспресс». Утро вместе с ведущей платежной компанией «Декта».
1: Доброе утро! Спешим напомнить, что сегодня, 12 августа, в Латвии можно будет наблюдать сразу два астрономических события. Сначала солнечное затмение. В Риге оно начнется в 20 часов 06 минут. Максимум будет в 20:57. Луна закроет около 80% солнечного диска. А в 9:11 солнце уйдет за горизонт. Лучше искать место с открытым видом на запад, например, у моря или большого озера. И главное, на солнце нельзя смотреть через обычные солнцезащитные очки. Нужны специальные солнечные фильтры, берегите глаза. Но с заходом солнца космическое представление не закончится, ведь сегодня пик Персеид, одного из самых активных метеорных потоков года. Земля сейчас проходит через полевой след кометы Свифта-Тутли, и именно поэтому в августе мы видим этот метеорный поток. В пик при хороших условиях можно увидеть до 80-100 метеоров в час. Особенно удачный момент — ночь с 12 на 13 августа, то есть сегодня. Сейчас новолуние, поэтому лунный свет не будет мешать наблюдениям. Лучше выбрать место подальше от городского освещения и смотреть просто невооруженным глазом. Телескоп для Персеид не нужен. Ну а в Риге завтра, 13 августа, в Ботаническом саду Латвийского университета пройдет специальная ночь Персеид с наблюдением за небом и музыкой под открытым небом. Следующее солнечное затмение, которое будет видно в Латвии, случится уже 2 августа 2027 года, но оно будет гораздо слабее. Луна закроет около четверти солнца. А вот полное солнечное затмение в Латвии только 25 мая, внимание, 2142 года, так что не пропустите. Смотрим на закат, и затмение безопасно, а ночью поднимаем глаза к звездам. Впереди Леша Павленко и прогноз погоды. Не переключайтесь.
2: Доброе утро. Из 61 приоритетной задачи правительства выполнены по

0: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
1: Grāmatnīcās Jānis Roze meklē stilīgas preces skolai, kuras radījis ielmākslinieks Kivī. Klādes burtnīcas mapes tikai grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
2: Специальным нарушителям правил дорожных американских движения.
3: Пу-пу-пу, поймали его.
2: Да, пробежались по его статистике и выяснилось, что за месяц, за неделю из 17 заявленных случаев, которые якобы он останавливал машины, 9 оказались ложными. Вдобавок он не предоставил в качестве доказательства обязательных записей с нагрудной камеры видеонаблюдения.
3: Я как раз и думала, а как же он тогда обошел этот момент, что и камера, и нужно же номер записывать, а если там никого и не было, то чьи номера-то записывать?
2: Ну вот, ему предъявили обвинение, мол, Деклан, ты не прав, ты не прав. А он такой, нет, всю неправду вы говорите, я всех останавливал. В общем, вину он отрицает. А мы не будем отрицать, что нас можно послушать и на сайте, и в приложении HRFM в разделе «Подкасты», если пропустили утреннюю программу. А в ней всегда есть что послушать.
3: Например, впереди после небольшой паузы Bad Boys Blue «Gimme, gimme, you're loving». Не переключайтесь.
4: Бодрое утро. Без заминок. Вместе с Декта. Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
5: Reklāma.
6: Pasūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi. Izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитиска с дарбибс вейцаем.
7: Анастасия, специалист Карглас.
8: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
7: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
9: Карглас ремонт. Карглас замена.
10: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes biļešu paradīze.
11: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос? Команда 24. Они упакуют, перевезут и даже пианино на пятый этаж затащат. А вы будете спокойно пить капучино.

0: Да, это правда. Только сейчас в Scandi Motors, официальном дилере Шкода в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный Кодиак, элегантную Октавия, динамичную Скала или полностью электрический Элрок. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors, Лейлербес 32. Время пересесть на новую Шкода.
1: Шкода.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.

0: в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА ЛВ или в магазине ПТА Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим. На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Просыпайся вместе с Декта, международной платежной компанией, созданной в Латвии.
1: 8:56 на часах. Доброе утро.
2: Доброе утро. А я вот помню, несколько лет назад купил два складных стула и бросил их в машину. Думал с компанией как-нибудь летом на закате сесть в прибой, наслаждаться виноградным соком, смотреть фильмы. Фигушки, так два года я эти стулья и вожу, ни разу еще не воспользовался.
1: Я так понимаю, ты это ведешь к тому, что мы запустили интерактив о том, какие же вещи вы покупали с целью, что это полезная вещь, но так и не пользовались, и они лежат грустненько дома.
2: Да, попросили поделиться, вспомнить какие-то абсолютно бесполезные, как выяснилось, покупки и прислать свои версии на номер WhatsApp чата 244-244-14.
1: Алина прислала: «Доброе утро. В моем случае это обалденно красивая форма для запекания, набор баночек для круп и штука для нарезки овощей. Все потому, что хорошенько насмотрелась видео в Инстаграме про идеальный порядок и правильную жизнь. Теперь баночки пустые, форма стоит в шкафу, а овощи я по-прежнему режу ножом». Да, перестроиться, конечно, на новый порядок на кухне непросто, но, может, в будущем вдохновение вернется и баночки все же пригодятся.
2: А Вадим поделился следующим набором: удочки, стульчик, ящик со снастями. Думал, пишет он, буду проводить выходные на природе, ловить рыбу, отдыхать душой, птичек слушать. А за 3 года был на рыбалке 1 раз. Ну и правильно, что там птичек слушать? Жену надо слушать больше.
1: Вот, я, кстати, хотела сказать про твои стульчики в машине. Ты их оттуда не вытаскивай. Я тоже вожу стульчики в машине, несколько раз они мне уже пригодились. Когда куда-то приезжаешь и нужно куда-то сесть, а ты такой: а у меня стульчики есть. Мне, кстати, очень помогает, когда на карьер приезжаешь, очень приятно посидеть в стульчике под солнышком. Ну а мы ждем вашей версии на 244-244-14. Присылайте.
0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
3: Reklama. Включаем сниженные цены с понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра, €49. Подсолнечное масло 1 литр, €89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Акропола iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina: palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Esmu Ilota Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudz. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā Augļu servises LV ar piegādi.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно, можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно, можно,
7: можно. Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
9: LNT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LNT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LNT LV.
10: Kaut kur cepas.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Hei, hei!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
15: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedara sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedara sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti

0: Augustam jaunajā teikā Fantodromā.
1: Kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Mādara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Mādara Kosmetikas LV.
4: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
5: Hey!
6: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze superspriedzes piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
7: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
8: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
9: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
10: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
11: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Правительство определило 61 приоритетную задачу, однако пока полностью выполнены только 7. Еще 26 мероприятий были реализованы вне списка приоритетов, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. В Латвии началась операция по ограничению нелегальной миграции. Все ответственные службы будут проводить согласованные действия, сообщил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, правительство рассматривает все возможные варианты решения проблемы, исходя из интересов государственной безопасности. Для работающих родителей в Латвии появилась определенность по выплатам на следующий год. Коалиция договорилась сохранить нынешний размер пособия. Соответствующие изменения планируется ускоренно провести через Сейм. Рижское самоуправление сообщает, что в этом году с территории муниципальных кладбищ было собрано и передано на утилизацию около 260 старых автомобильных шин. Их передали предприятиям, которые занимаются сбором и переработкой шин. В самоуправлении отмечают, что появление старых шин на кладбищах свидетельствует о безответственном отношении к окружающей среде. Сегодня вечером на всей территории Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. В максимальной фазе Луна закроет около 84% диаметра Солнца. Поскольку затмение совпадет с закатом, для наблюдения лучше выбрать открытое место с видом на западный горизонт. Астрономы называют его одним из самых впечатляющих за последние годы. Смотреть на Солнце без специальных защитных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения. 29 августа с 15 часов до 3 часов ночи в Центральном парке Даугавпилса пройдет фестиваль уличной еды «Оттенки вкуса». Гостей ждут блюда уличной кухни, продукция местных пивоваров, концерты, танцы, конкурсы, аттракционы и развлечения для всей семьи.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
11: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
5: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными и полезной программы.
12: Доброе утро! В студии Елена Рассохина и Александр Шунин. И мы открываем новый музыкальный час. Впереди Дженнифер Лопес и Годзиба. Заряжаемся с утренним экспрессом и летим к станции. Хорошее настроение!

0: Утренний экспресс.
1: Александр Шунин,
2: Елена Рассохина. Утренний экспресс. Утренний экспресс.
3: На ретро FM. Доброе утро! Какой классный у нас джингл. Утренний экспресс. Мне понравилось.
4: Ту-ту-ту.
3: Ту-ту-ту. А еще у нас продолжается интерактив. Мы задали вам вопрос, какие бесполезные, точнее полезные вещи вы купили, но они оказались бесполезными, потому что вы их задвинули на дальнюю полку и не пользуетесь.
4: Лишние ненужные траты, иногда спонтанные.
3: Да, в моем случае это были гантели, я уже рассказывала 1500 раз об этом, а Сергей прислал нам следующее сообщение. Кстати, на номер 244-244-14 WhatsApp. Кстати, присылайте свои версии, еще где-нибудь, наверное, минут 40 мы будем их принимать. Так вот, Сергей пишет. Доброе утро, у меня хлебопечка. Купил, потому что решил, что каждое утро буду есть свежий домашний хлеб. И первый месяц действительно пек, даже рецепты разные искал, а вот потом надоело. Сейчас хлебопечка стоит в шкафу, а хлеб я покупаю в двух шагах от дома.
4: Марина, в свою очередь, вспоминает, что однажды решила, мол, хватит отелей, будет отдыхать на природе, дикарем. Купила палатку, спальники, складные стулья, даже фонарик специальный на природе с палаткой была один раз.
3: И теперь наверняка это занимает половину антресоли.
4: Ну, мало ли где хранит. Может, в гараже. Марина не уточнила.
3: А вот Михаил пишет. Всем привет, гитара. Просто
4: о,
3: гитара.
4: Да, классика.
3: Увидел, купил, потому что, ну а что, взрослый мужчина, почему бы не научиться играть? Купил даже самоучитель. И 3 вечера бренчал одну и ту же песню, соседи, думаю, до сих пор помнят. А гитара стоит рядом со шкафом. Я каждый раз прохожу мимо с легким чувством вины, что постоянно откладываю. Вина — это плохо. Чувствуйте вину.
4: Я, в свою очередь, купил синтезатор, вспомнить детство и музыкальную школу. Ну, пару раз
3: играешь?
4: Я его достал. Ну, нет, некогда. Но желание-то никуда не делось. И желание принять ваше мнение тоже какие-то вот такие лишние покупки, бесполезные вещи. 244-244-14, номер нашего WhatsApp-чата.
3: Ждем.
1: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
5: 9:11.
1: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
6: Максима ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. Līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes. 75 grami. 59 €. Kafijas pupiņas Merild krēma. 1 kg. 13,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. На электроколяске по Риге с 5,49 промилле. Передача раскрыла подробности произошедшего.
2: Красота, достойная сериалов Netflix по соседству в Литве.
1: Рубрика «Тест». Ты можешь отличить латвийское село от литовского города?
2: Когда пути разошлись. Разговор с сестрой блогера Интриша Сабины.
1: ЛТРК. Бюджетные места в вузах нужно связать со спросом работодателей.
2: Теперь на вызовы будут направлять ближайший свободный экипаж в УГД.
1: Латвэнерго хочет взыскать с БМБ «Тимбер» сотни тысяч евро.
2: Незапертые квартиры стали целью подозреваемого в Вентспилсе.
1: Колбергс. Ситуация с Вэйр Болтик очень серьезная. Говорить нужно прямо.
2: Финансирование Рейл Балтика перераспределят.
1: АСТ усилит контроль за энергосистемой во время солнечного затмения.
2: Во время праздника Риги транспорт и муниципальные парковки будут бесплатными.
1: От кей-поп до киберспорта. В августе Рига снова станет столицей гик-культуры.
2: В среду кратковременный дождь пройдет лишь местами. Об этом и многом другом читайте на портале Rus.tvnet.lv. Приятного вам чтения!
0: Пестрая лента. Яркие новости короткой строкой. Rus.tvnet.lv.

0: Текст песни – это абсолютно реальные впечатления вокалиста Ноди Холдера и басиста Джима Ли от поездки в Лос-Анджелес. Британские рок-н-ролльщики из рабочего города Вулверхэмптон оказались в шоке от пафоса, странности и стиля жизни Голливуда 80-х. Текст напичкан саркастичными наблюдениями за жизнью Лос-Анджелеса, упоминаются коктейли сырых яиц и полицейские в шортах. Ну а впереди, после небольшой паузы, Отто Ван Йорокей.
1: Stockmann skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stockmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stockmann aplikācijā.
2: Reklāma.
3: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī. TED LV – TED – stiprākais savienojums.
7: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в хаос?

0: 9:30. Продолжается наша утренняя программа. И знаете, есть такие рассказы, вот человек тебе что-то рассказывает, чем-то делится, и ты не сразу можешь понять, он на самом деле хвастается или он жалуется на то, что с ним произошло. И характерный случай произошел с неким австралийцем по имени Эндрю, который рассказал о том, как он воспользовался своим ИИ-агентом на базе Claude. Он очень хотел попасть на одну супер популярную, востребованную утреннюю тренировку в спортзале.
1: Они, как правило, бывают забиты, верно?
0: Конечно, да. И он попросил своего вот этого ИИ-помощника...
1: Чтобы он нашел времечко?
0: Да. Ассистент дал задание, мол, найди свободное окошко, запиши меня, пока я там пойду, не знаю, чайник поставлю. И когда он вернулся, задание было выполнено, но выяснилось, что бот нашел уязвимость в сайте спортивного зала и сначала забронировал слоты на месяцы вперед, а потом решил, что это нерелевантное решение, назовем это так, и все переделал. Он просто отменил брони других людей и вписал своего хозяина Эндрю. И вот возвращаемся к началу этой истории. Эндрю, когда поделился в социальной сети, он хвастался этой ситуацией или пожаловался, как тяжело ему живется? Вот непонятно. В зал он, кстати, на тренировку сходил, в зале никто не заметил эту брешь в системе.
1: А я думала, в зале никого не было просто потому, что ИИ всех отписал.
0: Возможно, тренера тоже не было. Сам Эндрю себя и тренировал. Так что качайте мышцы и аккуратнее будьте со смарт-помощниками.
1: Ну а впереди Леша Павленко с новостями и прогноз погоды. Не переключайтесь.
2: Доброе утро. Премьер считает, что новый бизнес-план AirBaltic определяет необходимое для компании направление развития. По данным ЦСУ, в июле потребительские цены в Латвии немного снизились. Жители Латвии тратят на энергоресурсы более 12,5% своих расходов. Латвиясгазы обеспечила необходимый объем природного газа на следующий отопительный сезон. Семьи с невысокими доходами в Риге могут получить по 50 евро на каждого школьника. Каждый четвертый житель Латвии в возрасте от 65 до 74 лет продолжает работать. Подробности в начале часа.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный от 2 до 14 метров в секунду.
0: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 18-19. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17, плюс 19.
1: В столице Латвии переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Днем плюс 19.
3: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной поддержкой программы.
4: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Гороскоп.
1: Овны, займитесь сегодня чем-нибудь новым, тем, что вы никогда прежде не делали. Вы получите от этого огромное удовольствие. Единственной проблемой нынче может стать реакция близких на ваше поведение.
2: Тельцы, сегодня постарайтесь отнестись к себе любимому по возможности более бережно. Никто, кроме вас, о вашем здоровье позаботиться не может, а невнимательное к нему отношение может дорого стоить.
1: Близнецы, сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Сегодня вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.
2: Раки, сегодня вы можете позволить себе не заботиться о том, что за погром вы оставляете после себя. Вас будет оправдывать великая цель, несясь которой вы будете сворачивать все на своем пути. Однако есть во всем этом и негативный момент. Если цель все же не будет достигнута, вас уж точно заставят прибраться.
1: Львы, сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.
2: Девы, сегодня у вас будет достаточно времени, чтобы заняться усовершенствованием достигнутого. Тщательно отшлифованный результат вашего труда будет оценен куда выше, чем нечто, сляпанное на скорую руку.
1: Весы. Сегодня вас может одолеть нерешительность. Весьма раздражающее качество, но сейчас оно будет вашим союзником. Раз вы не можете на что-то решиться, значит, тому есть причины, и стоит все еще раз хорошенько обдумать.
2: Скорпионы. Сегодня вы можете основательно навредить как собственному душевному спокойствию, так и физическому здоровью. Будьте максимально осмотрительны. Винить кроме себя будет некого.
1: Стрельцы. В зависимости от того, предпочитаете ли вы тратить деньги или их зарабатывать, сегодня вам стоит заняться противоположным делом. В этом случае вам гарантирован выигрыш.
2: Козероги. Сегодня вы сами, безо всяких прогнозов, сможете предсказать ближайшее будущее. Причем не только себе, но и окружающим.
1: Водолеи. Сегодня вам полезно будет пожаловаться вслух, даже если слушателем окажется зеркало. Вы скорее поймете, как решить свою проблему, формулируя ее в терминах общепринятого языка, нежели переживая на уровне неясных эмоций.
2: Рыбы, возьмите на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Если вы не сделаете этого сами, то ее возложат на вас другие и сделают это в нелестных для вас выражениях.
0: Гороскоп.

0: за отопление. Беспокоитесь о размере пенсии? Рассказываем, какие периоды должны попасть в страховой стаж, даже если вы не работали. Разные фирмы снова пытаются продавать товары и услуги по телефону. Узнайте, куда жаловаться на непрошенные звонки. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
1: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
2: Mm.
1: Vai brokastīm vakariņās.
2: Mm.
1: Vai pat vakariņām pusdienās.
2: Mm.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Čau, draugi! Te grupa Bez Soundboys. Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
4: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
5: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.

в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.

0: 6 до 10.
1: Доброе утро! На часах 9.52, а это значит, что потихонечку наше время эфирное подходит к концу.
2: А было хорошо сегодня.
1: Да, хорошо, весело посидели.
2: Завтра нужно повторить.
1: Сегодня мы задавали вам вопросы, вы на них отвечали, завтра будет новый вопрос. И обязательно не пропустите наш интерактив завтрашний. Мы с вами на сегодня прощаемся и желаем вам хорошего дня.
2: Услышимся завтра в 6 часов утра. Прекрасного дня. Постарайтесь не замерзнуть и не промокнуть. Пока.
1: Пока.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Reklāma. Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Tomāti ķekaros 1,29 € kilogramā. Ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kg 55 centi. Skābais krējums Valmiera 450 grami 1,59 €. Rimi. Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrod īstā atslēga.
2: Nāc, svinēsim kopā!
1: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs, Uzvaras parkā, Rīzinkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
2: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
1: Plašāka programma rīgasvasara.lv.
3: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
4: Можно, можно.
5: Можно, можно.
4: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
5: Можно, можно.
3: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
6: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
7: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
8: AJ Produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
9: Atvaino.
8: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
9: Varam.
8: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
9: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
8: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
10: До 31 августа в магазинах АйБ лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские Forever's без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов, 1 евро 19 центов. Айбе всегда под рукой.
11: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой.
12: Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
13: Sagatavojies, jo šīs būs ļoti čedarīgi. Trīs kārtas, vēl vairāk čedaras sira, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie trīskāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sira mērcē. Ja esi sira fans, šo nedrīkst palaist garām. Šīs būs ļoti čedarīgi.
14: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
15: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
14: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
15: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
16: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
17: Hey!
18: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze Superspridz piedāvā preces skolai par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļa albums 1 eiro, akvareļa krāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
19: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
20: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
21: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic задает необходимое для предприятия направление, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, одного бизнес-плана недостаточно. В него должны поверить потенциальные инвесторы, а сам план должен быть убедительным для правительства, Сейма и налогоплательщиков. Согласно данным ЦСУ, в июле цены в Латвии немного снизились, причем особенно заметно подешевели продукты питания. Одним из самых заметных исключений стал картофель. За месяц он подорожал сразу на 19%. Жители Латвии сильно зависят от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Домохозяйства тратят на энергию более 12,5% своих расходов, значительно больше, чем в среднем по Евросоюзу. По мнению экспертов Игнатис Латвия, одним из решений может стать дальнейшая электрификация транспорта и отопления. Латвиясгазы своевременно закачала необходимый объем природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готова к поставкам клиентам в предстоящем отопительном сезоне. Об этом сообщил председатель правления предприятия Айгарс Калвейтис. Начало учебного года означает новые расходы для семей с детьми на школьную одежду, канцтовары и учебные принадлежности. В Рижском самоуправлении напоминают, что семьи с невысокими доходами могут получить пособие на образование 50 евро на каждого школьника. В Латвии растет занятость людей пенсионного возраста. В прошлом году продолжали работать четверть жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные ЦСУ. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали менее 10% жителей. С тех пор занятость пенсионеров росла почти каждый год.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
21: Сегодня в Латвии переменная облачность, местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. Температура воздуха сегодня днем плюс 17-21 градус.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной помощью программа.
10: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
1: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
2: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Spilgta svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs kābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro. Hesburger!
4: Ceļojums jau tuvojas? Laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
5: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
6: Анастасия, специалист CarGlass.
7: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на CarGlass.lv. Всего за 3 минуты.
8: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
9: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
10: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь, и еще...
9: Знакомо? Спокойствие! Хестио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в Покомате или с курьером. Хестио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
11: Savas studijas jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
9: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона Рига. Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра Рига Плаза на Мукусалас 71.
12: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
13: Утренний экспресс. Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
12: Елена Сохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
8: Утренний экспресс.
14: Вместе с международной платежной компанией Декта.
15: Sagatavojies, jo šis būs ļoti čedarīgi. 3 kārtas, vēl vairāk čedaras sīra, vēl jaudīgāka garša. Iepazīsties, jaunie 3-kāršie čedara burgeri tavā McDonald's. Gribi vēl? Iemērc burgeru jaunajā meksikāņu stila čedaras sīra mērcē. Ja esi sīra fans, šo nedrīkst palaist garām. Šis būs ļoti čedarīgi.
16: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
17: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
18: Mm.
17: Vai brokastīm vakariņās.
18: Mm.
17: Vai pat vakariņām pusdienās.
18: Mm.
17: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
19: Hey, hey!
18: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdus piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
19: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek!

0: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
1: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
2: Пока вы слушаете радио, миллионы людей по всему миру оплачивают покупки благодаря решениям Декта. Декта, созданная в Латвии, компания платежных технологий.
3: Akropol iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropol iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
4: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
1: Волна летних предложений в 220 ЛВ. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 ЛВ+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
5: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
6: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
7: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
8: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
9: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
8: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
10: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
1: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
11: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
12: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал.
12: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
14: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
15: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
16: Hey, hey!
17: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
18: OptiBet sporta bars. OptiBet sporta bars.
16: OptiBet sporta bars. Sports, spēle, bauda. OptiBet sporta bars.
18: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
19: Izvēlies savējo 5 Tele 2, iPhone 17.

0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. Augustam piena krēma batoniņš Kinder Milkslice 84 gramu iepakojumā 1,75 € ar mans Rimi karti cukurs Rimi 1 kilograms 55 centi saldējums vafeļu glāzītē Tio 2 veidi 75 grami 45 centi Rimi
1: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo rādio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
2: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv
3: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
5: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
6: Выгодное предложение уже в Бунецим АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецим АБЦ.
7: Размер имеет значение?
8: Смотря для чего.
7: Конечно, для хлеба.
8: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
7: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotereya.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
9: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
10: Kraukšķīgais hotdogs KFC gaumē. Divas kraukšķīgas vistas filejas, četras sirs, mērcītes, kraukšķīgi sīpoli un izteikta garša katrā kumosā. Izvēlies klasisko vai ar halapeņo asumiņu. Tikai KFC.
11: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
12: Hei, hei!
13: Līdz 23. augustam grāmatnīcās Jānis Roze supersprīdis piedāvā preces skolē par īpašām cenām. Lodīšu pildspalva 18 centi, burtnīca 20 centi, aplikācija papīrs 50 centi, akvareļalbums 1 eiro, akvareļkrāsas 1 eiro un 30 centi, plastelīns 2 eiro un 50 centi. Skolas precēm atlaides līdz 50%. Tiekamies grāmatnīcās Jānis Roze visā Latvijā un e-veikalā visā pasaulē.
14: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
12: Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
14: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
16: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
17: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
18: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 11:11.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Город затихает, огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето – устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
3: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. THR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
4: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 eiro. Nepalaid garām. Veikalos un tiešsaistē Madara Kosmetikas LV.
6: Акционерное общество. Латвия с кредитной полезной программа. Частные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на LKPP.LV. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП-ЛВ.
9: Сегодня в Латвии переменная облачность. Местами в центральной и восточной части страны кратковременный дождь. Ветер северо-западный 2-14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем будет плюс 18-19 градусов. В Даугавпилсе, Разокне и Краслове плюс 17-19. В Риге сегодня переменная облачность. Преимущественно в первой половине дня возможен кратковременный дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 19 градусов.
8: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзības программа ЛКПП ЛВ.
7: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Reklama. Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā. Kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus? Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
3: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Только в МК Латвии, когда в стране появятся новые поезда и удобное расписание пересадок, глава Виви ответил на острые вопросы пассажиров. Жительница садового кооператива напала на соседей с винтовкой. Читайте, что делать, если за забором живет агрессивный хулиган. Человек заболел, рассказываем, в каких случаях ему бесплатно положено специальное питание и другие услуги. Родители школьников возмущены штрафами в общественном транспорте. Узнайте, как будут наказывать детей в сентябре. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
5: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
6: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Визионете ЛВ.
7: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendafit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendafit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
8: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10 тысяч евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лилербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
9: «Шкода».
10: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.

Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Reklama. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Анастасия, специалист CarGlass.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в CarGlass. В центрах CarGlass мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: CarGlass ремонт, CarGlass замена.
5: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
8: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
9: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
10: Bietes biešu paradīzē.
11: Намасте. Начинаем занятие. Закройте глаза, освободите разум, ни о чем не думайте.
12: Мама, а где мой пенал? А еще надо гуашь и еще...
11: Знакомо? Спокойствие! Хэстио ЛВ. Все для школы в одном месте. Скидки до 45%. Заказывайте в интернет-магазине, получайте в пакомате или с курьером. Хэстио ЛВ. Школьному сезону зеленый свет.
13: Размер имеет значение?
14: Смотря для чего.
13: Конечно, для хлеба.
14: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
13: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
15: В детском отделе Sky and More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и наряд. Одна одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyenmore Kids, улица Донтас, 19А.
16: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
17: Привет, коллеги!
16: Любимая, привет! Я тут подумал.
17: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
18: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама. Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
2: Хе-хей! Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Любуйся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
2: Čau, draugi! Te grupa The Soundboys! Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. Augustā Meža parka zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus. Es gribu silvīties ar tevi. Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
3: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзибас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic задает необходимое для предприятия направление, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, одного бизнес-плана недостаточно. В него должны поверить потенциальные инвесторы, а сам план должен быть убедительным для правительства, Сейма и налогоплательщиков. Согласно данным ЦСУ, в июле цены в Латвии немного снизились, причем особенно заметно подешевели продукты питания. Одним из самых заметных исключений стал картофель. За месяц он подорожал сразу на 19%. Жители Латвии сильно зависят от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Домохозяйства тратят на энергию более 12,5% своих расходов, значительно больше, чем в среднем по Евросоюзу. По мнению экспертов Игнатис Латвия, одним из решений может стать дальнейшая электрификация транспорта и отопления. Латвиясгаз своевременно закачала необходимый объем природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готова к поставкам клиентам в предстоящем отопительном сезоне. Об этом сообщил председатель правления предприятия Айгарс Калвейтис. Начало учебного года означает новые расходы для семей с детьми на школьную одежду, канцтовары и учебные принадлежности. В Рижском самоуправлении напоминают, что семьи с невысокими доходами могут получить пособие на образование 50 евро на каждого школьника. В Латвии растет занятость людей пенсионного возраста. В прошлом году продолжали работать четверть жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные ЦСУ. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали менее 10% жителей. С тех пор занятость пенсионеров росла почти каждый год.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полидзības программа.
5: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. 15 градусов, а днем плюс 20-22.
6: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными полидзības программа.
4: Вы слушаете Retro-FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:14.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījumus meklē acu klīnika LV.
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
4: Заливка полов с полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Гридас Юмс ЛВ. Заливка черного пола. Укладка листового или заливка жидкого пенопласта. Укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он. Твой бетон. Гридас Юмс ЛВ. В любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Нордбэби. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Нордбэби, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
6: Izvēlēties savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. paudzes AirPods austiņām tikai par 999 eiro. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 eiro tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības. Atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
8: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
9: Вот
8: на самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
9: Боже, зачем?
8: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
9: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
8: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
10: Вместе с международной платежной компанией «Декта».

0: Stokmann skaistuma noslēpumu līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokmann LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokmann aplikācijā.
1: Реклама. Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
2: Можно, можно.
3: Можно, можно.
2: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
3: Можно, можно.
1: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
5: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
6: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа. ЛКПП ЛВ.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха в предстоящей ночи плюс 11-16. 15 градусов, а днем плюс 20-22.
7: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибес программа ЛКПП ЛВ.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем доброго дня, и пусть все получается. Меня зовут Катя Ерофеева. Пора открывать программу по заявкам на Retro FM Latvia. Буду с радостью передавать ваши послания на сегодня. Оставайтесь с нами.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это «Привет в обед» – программа по заявкам. Из Резекне в Ригу летит приветик для Дарины Шуваевой от сестрички Марьяны. Далее зачитаю. Дорогое радио, передайте, пожалуйста, приветик моей сестренке Дарине и пожелание самого удачного дня и помнить, что все будет хорошо. Дарина, принимайте приветик и пожелание удачи сегодня от вашей сестрички Марьяны. Хорошего вам дня!
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectēvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Размер имеет значение.
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Tic, veiksmei, veiksmei, veiksmei. Tic, veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Top, top!

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Далее в программе «Привет в обед» послание для Николая Игнатьевича Кудряшова. От семьи, детей и внуков. Николай Игнатьевич, с днем рождения вас! А также пожелания долголетия, крепкого здоровья, благополучия и оптимизма. Принимайте теплые поздравления от своей семьи.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед» и за ваше тепло. К этому моменту послания на сегодня уже озвучены, но завтра мы вновь услышимся, и я снова передам ваши приветики и поздравления. Пишите нам на retrofm.lv. Ну а пока остается пожелать вам удачного продолжения дня. С вами была Катя Ерофеева. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22 13 77 00.
1: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Выгодные предложения уже в Бунецивс АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SG2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецивс АБЦ.
4: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
5: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио «Retro FM Латвия».
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха в предстоящей ночи плюс 11-16. 15 градусов, а днем плюс 20-22.
6: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзибис программа ЛКПП ЛВ.
5: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: тебя съем.
1: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
2: 3:10.
1: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Sarkanā paprika – 1,99 € kilogramā. Skābais krējums Valmiera – 20%, 450 gramu – 1,59 €. Ar paldies karti – jogurts Fantasija – 100 vai 118 gramu – 49 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu –

0: Лето – лучшее время, чтобы чаще говорить «да» новым впечатлениям, новым маршрутам и ярким воспоминаниям. Лето вместе с международной платежной компанией «Декта».
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skechers. Tagad Skechers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skechers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Reklama.
3: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.
4: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 eiro.
5: Только в МК Латвии. Какой будет минимальная зарплата в следующем году? Большой расчет от Министерства благосостояния. Рига Силтумс сообщает о новом тарифе с октября. Читайте, сколько заплатим за отопление. Беспокоитесь о размере пенсии? Рассказываем, какие периоды должны попасть в страховой стаж, даже если вы не работали. Разные фирмы снова пытаются продавать товары и услуги по телефону. Узнайте, куда жаловаться на непрошенные звонки. МК Латвия с приложением «Здоровье» уже в продаже по всей стране.
6: Čau, draugi! Te grupa
7: The Soundboys.
6: Ļoti priecāsimies jūs satikt šī gada 29. augustā Meža parka Zaļajā teātrī, lai kopā ar jums nosvinētu mūsu pašu mazos dziesmu svētkus.
8: Es gribu sildīties ar tevi.
6: Gan ar jaunu albumu Katram kuģim savs ceļš dziesmām, gan arī ar jūsu jau 15 gados iemīlētākajiem The Soundboys hitiem. Tiekamies un biļetes meklē biļešuservis.lv.
9: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
10: Nordbaby. В одном месте все для вас и вашего малыша. Коляски, автокресла, а также товары для ухода за ребенком и обустройство детской комнаты. Делайте покупки в магазинах Nordbaby, в Акрополе Альфа и в Рига Плаза. Или онлайн на домашней странице nordbaby.com.
11: Izvēlies savējo Pietele 2 iPhone 17 komplektā ar 4. Paudzes AirPods austiņām tikai par 999 €. Savukārt iPhone 17 Pro par 1329 €. Tiem, kuri vēlas vēl vairāk jaudas un izsmalcinātības, atrodi sev piemērotāko iPhone jau tagad Pietele 2. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
12: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дунтес, 19А.
13: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
14: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал...
14: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
13: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
15: Madara dabīgajai kosmētikai atlaides līdz 40%. Dāvana par pirkumu no 50 €. Nepalaid garām veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,5 тысячи евро у мужчины не нашлось, поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией «Декта».
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Hei, hei, gatava k veselam priključenijam? Parka Avarijnai brigadai priglašajat всю семью.

0: Atpakaļ uz skolu vai darbu ar Skečers. Tagad Skečers ir piedāvājums 2 ir 3. Pēc divas preces, trešā par brīvu. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Реклама.
2: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
4: Заливка полов. С полным циклом подготовительных и сопутствующих работ. Gridas Jums LV. Заливка черного пола, укладка листового или заливка жидкого пенопласта, укладка теплого пола и его подключение. И в финале чистый пол Эстри. Это он, твой бетон. Gridas Jums LV в любой точке Латвии. Телефон 24 44 66 66.
5: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
8: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. Новый бизнес-план латвийской национальной авиакомпании Air Baltic задает необходимое для предприятия направление, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. По его словам, одного бизнес-плана недостаточно. В него должны поверить потенциальные инвесторы, а сам план должен быть убедительным для правительства, Сейма и налогоплательщиков. Согласно данным ЦСУ, в июле цены в Латвии немного снизились, причем особенно заметно подешевели продукты питания. Одним из самых заметных исключений стал картофель. За месяц он подорожал сразу на 19%. Жители Латвии сильно зависят от колебаний мировых цен на энергоресурсы. Домохозяйства тратят на энергию более 12,5% своих расходов, значительно больше, чем в среднем по Евросоюзу. По мнению экспертов Игнатис Латвия, одним из решений может стать дальнейшая электрификация транспорта и отопления. Латвийсгаз своевременно закачала необходимый объем природного газа в Инчукалнское подземное газохранилище и полностью готова к поставкам клиентам в предстоящем отопительном сезоне. Об этом сообщил председатель правления предприятия Айгарс Калвейтис. Начало учебного года означает новые расходы для семей с детьми на школьную одежду, канцтовары и учебные принадлежности. В Рижском самоуправлении напоминают, что семьи с невысокими доходами могут получить пособие на образование 50 евро на каждого школьника. В Латвии растет занятость людей пенсионного возраста. В прошлом году продолжали работать четверть жителей в возрасте от 65 до 74 лет. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные ЦСУ. Для сравнения, в 2011 году в этой возрастной группе работали менее 10% жителей. С тех пор занятость пенсионеров росла почти каждый год.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программой.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16 градусов, а днем плюс 20-22.
9: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полейдзибис программа.
10: Всем привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 будем вместе делать Ретро FM Латвия. Договорились?

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 14 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miesnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
3: В студии Эдмунд Кашевский.
4: Ну что, дорогие мои, маленькая пятница на дворе, да? Ух, город в пробках, на Красного не пройти, через Вантово не проехать. Зашибись, весело живем. Но зато праздник города будет, так что, ну, надо немножечко потерпеть. Ну, а с эфиром мы сегодня с вами разберемся.

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: Заглянул в календарь и понял, что зря это сделал, потому что есть чего рассказать, есть чего отметить. Но, как говорится, не будем гнать картину, не будем гнать кино. Давайте обо всем потихоньку, помаленьку. Начнем с Леонида Агутина. Как-никак, босоногий мальчик должен сегодня прозвучать. Почему сегодня? Потому что сегодня маленькая пятница, среда. 12 августа, неделя. Еще два дня, и мы с вами гуляем. У нас с вами уже наступит уикенд.

0: Prieks ieraudzīt vairāk un košāk. Redzes lāzer korekcija no 499 eiro Daktera Lūkina Acu klīnikā Rīgā. Vieta, kur tehnoloģijas pieredze un pieeja rada izcilu rezultātu. Acu klīnika LV.
1: Reklāma. Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Rīgai 825. Lai atvērtu Rīgu, jāatrodīs tā atslēga.
5: Nāc, svinēsim kopā!
4: Augustā baudi koncertus Ziemeļblāzmas parkā, Vērmanis dārzā, Dzegužkalnā. Tiekamies svētkos apkaimēs – Uzvaras parkā, Rīziņkalna parkā, Sarkandaugavā un Vakarbuļos.
5: Bet 15. augustā, 11. novembra krastmalā ar vērienu svinēsim Rīgas dzimšanas dienu.
4: Plašāka programma – rīgasvasara.lv.
6: 7bet. Весь август следите за матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
8: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
9: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль.
10: Новый Hyundai Tucson в Scandi Motors. Только от 29 499 евро. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках.
11: Чрезмерное тестирование Hyundai Tucson может привести к необратимому желанию стать его владельцем.
10: Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV. Или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес 32.
12: А размер имеет значение?
13: Смотря для чего.
12: Конечно, для хлеба.
13: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
12: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize. Потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
14: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams. Jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
15: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
16: No 12. Līdz 18. augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
17: Top, top, top!
18: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89, скидки до 70%. Ждем вас!
19: Вечерний променад
20: на ретро.
19: Latvia.

в календаре, который нам всем, естественно, ну, доступен и очень даже полезен. Я сегодня вычитал несколько таких позиций, которые просто, ну, меня не могут оставить равнодушными, это точно. Первая из них – это день виниловой пластинки сегодня. Ну, люди добрые, я вам скажу, что по части виниловой пластинки я тут могу вам трактат читать часами, что называется, лекцию, но надо ли, надо ли? А посему поступим так, что я сегодня по части этого праздника, день виниловой пластинки, буду периодически ставить какие-то музыкальные произведения, которые я или впервые услышал на виниле, или у меня винил с этой композицией есть, вот как в частности в следующем случае.

She Loves You и Beatles. Ну, впервые я это дело услышал, что называется, еще даже не на виниле, а на костях. Помните, раньше были такие пункты записи музыки, где на различных пленках рентгеновских, ну, где были видны различные конечности и кости, там были вот записывались на этих пленках, записывались вот пластинки. И, в частности, вот первую She Loves You я услышал как раз-таки давным-давно, даже не буду вспоминать, какой это был затертый 60 год. Но! А затем мне эта песня попалась уже на виниле, на реальном, который я купил на сэкономленные деньги на завтраках, на виниле под названием The Beatles, Meet the Beatles, так называлась эта пластинка. Ну вот отсюда и, можно сказать, понеслась моя любовь к виниловым носителям. Ну, на данный момент, я думаю, про винил у нас сделаем паузочку, поговорим о нем чуть попозже.

0: Акт-тест в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: Вечерний променад
2: на ретро-ФМ Латвия.

0: FM Latvia.
1: В принципе, эта дата, которую я вам сейчас расскажу, она идет бок о бок тому, о чем мы говорили ранее, то есть день виниловой пластинки. Дело в том, что Томас Алла Эдисон 12 августа 1877 года объявляет об изобретении первого звукозаписывающего устройства. Ну, можно сказать, прапрапрапрадед того, что мы имеем сейчас по части записи звука. Но первые пластинки, вот эти шеллаковые, которые еще наши бабушки и прабабушки крутили на патефонах, вот это как раз-таки, это вот туда. Ну, а винил, винил наш любимый, это было уже значительно позже. Окей, Losing My Religion, Рэм, и поехали дальше.

0: Nenokavē. Daktera Lūkina acu klīnika dāvina bezmaksas izmeklēšanu veicot redzes lāzeru korekcijas operāciju. Vieta, kur sapņi par izcilu redzi kļūst par realitāti. Akcijas nosacījums meklē acu klīnika LV.
1: Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Анастасия, специалист Карглас.
3: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
2: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов, просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм, произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
9: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
10: Akropola iepirkšanās centri un Ziedot LV aicina palīdzēsim sagatavoties skolai kopā. Palīdzi grūtībās nonākušajām ģimenēm, ziedojot jaunas skolas preces, skolas somas, rakstām piedarumi, sporta apģērbs. Ik viens ziedojums ir būtisks. Ziedot aicinām Akropola iepirkšanās centros, kā arī Ziedot LV.
11: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar Flovap. Ieskaties Flovap LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
13: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
14: Biļetes biešu paradīzē.
15: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
16: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
17: Утренний экспресс.
16: Давайте поговорим о кулинарных экспериментах.
17: А вот давай.
16: На самом деле прямо опыт поставили в португальской сети KFC и соединили сочный бургер и пончик.
17: Боже, зачем?
16: Сверху вот еще одной булочкой положили пончик. Просто экстремальная проверка для желудка, скажем так, на прочность.
17: К своим годам я сделала вывод, что не все, что готовят, надо пробовать.
16: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
17: Утренний экспресс.
18: Вместе с международной платежной компанией «Декта».
19: Студия Эдмунд Кашевский. Ну, слушайте, я себя не могу относить к категории, есть такие люди-тормозы, да? Но, знаете, я в этом часу не успею вот эту филичту, которая прилетела, проиграть. Поэтому чуть-чуть заранее попрошу вас, да, на 244-244-14, если какие-то идеи и посвящения вдруг возникают. В следующий час ждем, будет филичта однозначно.

0: FM Latvia.
1: Супервыгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: Šis ir personisks paziņojums uzņēmumu vadītājiem, mārketinga direktoriem un tiem, kuri šobrīd sēž savā auto un domā, kā pacelt šī mēneša pārdošanas rezultātus. Kamēr tu domā, tavs klients klausās šo radio, un viņš varētu dzirdēt stāstu par tevi. Mēs zinām, kā pārvērst ētera sekundes reālos pirkumos, jo darām to katru dienu. Sev un lielākajiem zīmoliem Latvijā. Spēr nākamo soli. Ienāc radio reklāma LV vai zvani 22-13-77-00.
1: До 31 августа в магазинах Айбе лучшие предложения. Рыбные палочки Вичи 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские Forever's без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб Маконь Майзе большой, Друва 500 граммов, 1 евро 19 центов. Айбе всегда под рукой.
2: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūmas no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams, jo 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaidi ar medus karti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
4: Jā, viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV strādā ar prieku.
5: Es Milutu Skaldari, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
6: Акционерное общество Латвия с кредитной полезной программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
7: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
8: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министерство образования и науки не планирует отказываться от заявленных во второй половине лета изменений в сфере образования. В министерстве считают их продуманными и необходимыми. Сейчас изменения обсуждаются с партнерами по коалиции и социальными партнерами. В Латвии меняется подход к работе пожарных и спасателей. Прежние нормативы прибытия в 8 и 23 минуты больше применяться не будут. Теперь государственная пожарно-спасательная служба будет планировать силы с учетом реальных рисков в конкретных районах. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если такой механизм введут, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Несмотря на серьезные демографические проблемы в Латвии, эксперты считают, что в ближайшее время повышать пенсионный возраст не планируется. Министерство юстиции предлагает изменить систему взыскания административных штрафов. Планируется развивать принцип «плати быстрее, плати меньше», расширить возможности отсрочки или рассрочки платежей при финансовых трудностях и максимально автоматизировать взыскание штрафов. В Рижском порту начался частичный снос дамбы ЭД в южной части экспортного порта. После завершения работ Рига сможет принимать в центре города больше круизных судов. Ожидается, что проект также даст новый импульс благоустройству набережной Андрейсалы и развитию общественного пространства. Сегодня вечером по всей Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. В максимальной фазе Луна закроет до 80% диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20.06, максимальной фазы достигнет в 20.57, а в 21.11 затемненное Солнце зайдет. Последнее полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году, а следующее ожидается не раньше 2142 года. Смотреть на Солнце без специальных защитных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями Палейдзибс программа.
8: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. 16 градусов, а днем плюс 20-22.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитными Палейдзибс программа.
9: И снова здравствуйте, это Эдмунд Кашевский. До 19 мы вместе на Ретро-ФМ Латвия.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:15.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: На Ретро-ФМ Латвия.
1: Дамы и господа, всем пламенный привет от Руслана, который нам написал следующее. Добрый день, любимое радио. В Усть-Двинске, в сторону центра, или Иманта, если поедете, то вас там ожидает пробка. Аж от самой улицы Плекснес. И вроде как делают дорогу для рейса или чего-то еще. Вот так нам написал Руслан. Так что примите это к сведению.

0: на Retro FM Latvia.
1: Значит, немножко о том, что будет дальше. После Пола Абдул будет у нас с вами реклама, а потом будет первая Феличита, которая пришла. Ну и затем я так подумал, а надо нам немножко повеселиться, интерактив мы с вами устроим. Договорились? Поехали!

0: Strādājat ar vien vairāk, bet ienākumi nepieaug? Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domuzīme koledža LV.
1: Реклама. Любишь играть в падл? Game is on! Новое приложение, где все просто. Запишись на падл-турнир, забронируй тренировку, найди соперника и следи за рейтингом. Все в одном месте. Game is on! Скачай сейчас!
2: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbīs šokolādes ledus latte no Hesburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Hesburger!
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Если треснуло лобовое стекло вашего автомобиля, сразу обращайтесь в Карглас. В центрах Карглас мы заменим любое автомобильное стекло на такое же, соответствующей комплектации, и, следуя инструкциям автопроизводителя, откалибруем камеры лобового стекла, чтобы системы помощи водителю работали надежно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу ремонта или замены стекла на carglass.lv. Всего за 3 минуты.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Mums Eiroaptiekā ir svarīgi būt līdzās tad, kad tas ir visvairāk nepieciešams. Jau 25 gadus Eiroaptiekas zinošie farmaceiti ir tavā pusē, sniedzot vērtīgus padomus un piemeklējot noderīgus piedāvājumus katrā situācijā. Tāpēc svinot mūsu jubilēju visu augustu sejas kosmētikai 45% atlaida ar meduskarti, pērkot vismaz par 9,99, kā arī vēl citi aktuāli piedāvājumi enerģiskai vasarai. Gaidām Eiroaptiekā!
8: LMT uzsauc. Līdz 31. augustam izvēlies jauno Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, Fold 8 vai Flip 8, un mēs seksim divus iespēju līguma mēneša maksājumus un gadu izklaides ar LMT Vietelevīziju, Netflix un HBO Max. Uzzini vairāk LMT LV.
9: Flow up!
10: Flow up!
9: Flow up!
10: Flow up!
11: Salīdzini! Izvēlies! Plūsti augšup! Flow up! LV! Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
12: После тренировок хочется вкусный, питательный и удобный перекус? Протеиновые коктейли Vendofit уже в Риге в спортивных клубах Lemon Gym и Gym Latvia. Высококачественные, свежеприготовленные протеиновые и коллагеновые коктейли с превосходным вкусом. Подходят для всех, для повседневной жизни, тренировок и заряда энергии. Выбирайте свой. Бельгийский шоколад, крем-брюле, банан, черника или печенье со сливками. Vendofit. Ваш фитнес-бар в вендинг-аппарате.
13: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
14: Привет, коллеги!
13: Любимая, привет! Я тут подумал...
14: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
13: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
15: Феличита на RetroFM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
16: Здравствуй, любимое радио. Здравствуйте. У моего любимого мужчины сегодня день рождения. Отлично. Хотела его поздравить песней в вашем эфире, а все остальное, сами понимаете, дома. Могли и не писать, все понятно. Любимый, энергии, здоровья тебе и позитива. Только вперед, и чтобы все твои, в скобках читай наши, мечты сбывались. Как это по-женски? Твои, читай наши, да. И песню, пожалуйста, про влюбленный самолет, ведь его зовут Дима. Заранее благодарю, Нина. Ну, Дмитрий, жму руку, поздравляю. Да, и чтобы ваши, и конкретно ваши, и конкретно ваши вместе с любимой женщиной мечты сбывались. Ну, по крайней мере, песня об этом

0: Присылайте ваши приветы и поздравления в WhatsApp на номер 244-244-14.
1: Филичита на Ретро-ФМ.
0: Дарите счастье!

0: divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Lego konstruktoriem un rotaļlietām 50% atlaide. Saldētajai produkcijai 40% atlaide. Čipsiem un dipmercītēm 30% atlaide. Cepumiem, parankām un vafelēm 30% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Вечерний променад.
2: Вечерний променад. На ретро-ФМ Латвия.
3: Ух, что творится, ух, что творится. Феличита, еще одна прилетела. Ну вот, причем из Даугавпилса. Я думаю, чуть попозже, вот после следующего музыкального произведения, мы это с вами и исполним. А что касательно нашего интерактива, готовьтесь. После Феличиты и рекламы я вам дам задание.

0: Недели Чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Но не могу Даугавпилсу отказать, поэтому выношу, так сказать, в эфир это послание. Добрый день, любимое радио. Добрый. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим вчера днем имени замечательную девушку по имени Ольга из солнечного города Даугавпилс и Динабурга. Угу. Далее написано: мы все ее любим, и пусть в ее жизни начнется новый этап, который будет как олимпийский рекорд. Опа! И поставьте, пожалуйста, красивую песню «Друзья». А еще друзья написали, что мы ей подарим мольберт и что-нибудь из Би-2 теперь, пожалуйста. Ну, после таких слов нажимаем на кнопочку. «Научи меня быть счастливым» от Би-2. Ольга, с прошедшим.

0: На Retro FM Latvia.
1: Итак, дамы и гунги, временно наш интерактив отменяется. У меня тут небольшая техническая поломка произошла. Ну ничего, сейчас компетентные товарищи ее устраняют, а потом устроим интерактив.

Итак, леди и джентльмены, мы ждем появления, так сказать, прихода очередного Алексея Павленко. У меня далее идет Крис Дебур, The Lady in Red. Я уж не знаю, в красном ли придет Алексей или не в красном, но явно он же не леди, правда? Но вот новости и прогноз, хороший прогноз погоды, мы от него, конечно, ждем.

0: Pienākumi nepieaug. Paaugstiniet stundas likmi, nevis darba stundu skaitu. Reāls plāns – reālai karjerai. Alberta Domzīme koledža LV.
1: Реклама.
2: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
3: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
4: Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
6: Veikalo Stop lielā loterija ir sākusies! Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro! Tici un veiksmi uzķersies! Uzzini vairāk e-top LV!
7: No 12. Līdz 25. augustam kafijas pupiņas Berilda Ravita 1 kg 14,99 eiro un piena šokolāde Karl Fazer 2 veidi 180 līdz 200 gramu 3,49 eiro.
8: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Волна летних предложений в 220 LV. Только сейчас предложение до минус 60% участникам 220 LV+. Получи уже сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
9: В детском отделе Skyn More Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году – выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skyn More Kids, улица Донтас, 19А.
10: Kad vienas durvis aizveras, citas atveras. EHR iesaka, ja pienācis laiks jaunām durvīm, meklē AKB būve. Vairāk nekā 10 000 augstvērtīgu, kvalitatīvu, brīnišķīgu koka durvju modeļu. Meklē salonā Spilves ielā 6 vai AKB būve LV.
11: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
12: Можно, можно.
13: Можно, можно.
12: Если надо, очень, то можно. Можно, можно.
13: Можно, можно.
11: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
2: И все начинается сначала. Участникам 220 LV Plus все необходимое к новому учебному году до минус 40%. Получи сегодня в физическом магазине 220 LV. Подробнее на 220 LV.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
15: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Министерство образования и науки не планирует отказываться от заявленных во второй половине лета изменений в сфере образования. В министерстве считают их продуманными и необходимыми. Сейчас изменения обсуждаются с партнерами по коалиции и социальными партнерами. В Латвии меняется подход к работе пожарных и спасателей. Прежние нормативы прибытия в 8 и 23 минуты больше применяться не будут. Теперь государственная пожарно-спасательная служба будет планировать силы с учетом реальных рисков в конкретных районах. В Германии рассматривают возможность привязать пенсионный возраст к ожидаемой продолжительности жизни. Если такой механизм введут, пенсионный возраст вскоре может приблизиться к 70 годам. Несмотря на серьезные демографические проблемы в Латвии, эксперты считают, что в ближайшее время повышать пенсионный возраст не планируется. Министерство юстиции предлагает изменить систему взыскания административных штрафов. Планируется развивать принцип плати быстрее, плати меньше, расширить возможности отсрочки или рассрочки платежей при финансовых трудностях и максимально автоматизировать взыскание штрафов. В Рижском порту начался частичный снос дамбы ЭД в южной части экспортного порта. После завершения работ Рига сможет принимать в центре города больше круизных судов. Ожидается, что проект также даст новый импульс благоустройству набережной Андрейсалы и развитию общественного пространства. Сегодня вечером по всей Латвии можно будет наблюдать частичное солнечное затмение. В максимальной фазе Луна закроет до 80% диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20.06, максимальной фазы достигнет в 20.57, а в 21.11 затемненное Солнце зайдет. Последнее полное солнечное затмение в Латвии наблюдалось в 1954 году, а следующее ожидается не раньше 2142 года. Смотреть на Солнце без специальных защитных фильтров нельзя. Это может привести к необратимому повреждению зрения.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 11-16. 15 градусов, а днем плюс 20-22.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной палейдзības программа.
16: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. Еще целый час мы с вами вместе на волнах Ретро FM Латвия.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 6:15.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим?

0: на Retro FM Latvia.
1: Но, учитывая то, что сейчас последствия аварии технической тут в студии устраняются, и такая технически рабочая атмосфера, я думаю, на сегодня мы этот интерактив отменим, но завтра я его точно проведу, и причем тема будет достаточно смешная. Ну, а далее у нас, вы знаете, и залезем в тот же календарь, и опять-таки в итальянский цех мы зайдем, ну и надо будет артиста одного поздравить, как-никак день рождения.

0: Променад.
1: Вечерний променад.
0: Вечерний променад.
1: На Ретро FM Латвия.
0: Вечерний променад.
2: А вот и обещанные интересные факты из календаря. О, вы знаете, что 12 августа 1851 года в США была запатентована швейная машинка? Да. И было это 175 лет. Некий американец, впоследствии ставший знаменитым на весь мир, звали его Айзек Зингер, наш человек, получил патент на первую швейную машинку. И с тех пор выражение «пашет как швейная машинка Зингер» или «строчит как швейная машинка Зингер» плотно вошло в нашу жизнь. Но это еще не все. Оказывается, что 12 августа еще и богат на курьезные всякие случаи. Но вот самый яркий я вот сейчас вытащил и вам зачитаю. 12 августа 1949 года. В Лондоне из-за скворцов, разместившихся на минутной стрелке часов Биг Бен, стал отбивать время с опозданием. Знаете, на сколько? Биг Бен опаздывал на 4,5 минуты. Потому что спокойно себе скворцы там свили чуть ли не гнездо и разместились там и чувствовали себя в полном комфорте. Им было глубоко плевать, что известный, славный Биг Бен опаздывает на 4,5 минуты. Но, как говорится, человек вмешался, и время пошло по графику.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērces Rimi e-veikalā līdz 31. augustam. Reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Vinyl X на Крустпилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке за цены, начиная от 9,90 за квадратный метр. Новинка – акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Vinyl X LV или на Крустпилс 93 в Риге.
2: До 31 августа в магазинах «Айбе» лучшие предложения. Рыбные палочки «Вичи» 250 граммов, 1 евро 25 центов. Сардельки детские «Форэверс» без оболочки 450 граммов, 1 евро 99 центов. Хлеб «Маконь Майзе» большой, «Друва» 500 граммов, 1 евро 19 центов. «Айбе» всегда под рукой.
3: Uzņemšana Latvijas Universitātē turpinās. Vēl augustā vari pieteikties budžeta un maksas studijām, bakalaura, maģistra un īsā cikla studiju programmās latviešu un angļu valodā. Izvēlies studijas Rīgā vai filiālēs Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un Tukumā. Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
4: Готовы к веселым приключениям? Парк аварийной бригады приглашает всю семью.

0: Парк аттракционов. Билет на весь день. Аттракционы без доплаты. Приходи, наслаждайся каждым моментом. Подробности на abpark.lv. Парк аварийной бригады. Место настоящих эмоций.
1: Ceļojums jau tuvojas, laiks izdevīgi apdrošināties. BTA ceļojumu apdrošināšanai līdz vasaras beigām 20% atlaide. Neatkarīgi no tā, vai dodies čilot pie baseina, iepazīt jaunas pilsētas vai baudīt aktīvu atpūtu, ceļo bez stresa. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam!
2: Esmu Ilūta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļu servises LV ar piegādi.
3: Все для твоего школьника у Фреко. Весь август скидка 30% на школьные рюкзаки Херлиц, а также скидки на остальную продукцию во всех магазинах Фреко. 200 видов школьных рюкзаков, 200 видов пеналов и, к примеру, тетрадь 40 страниц только за 5 центов. Закупайся также и в нашем большом магазине Фреко на Крустпилс 93 в Риге. Фреко. Готовься к школе выгодно.
4: А размер имеет значение?
5: Смотря для чего.
4: Конечно, для хлеба.
5: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
4: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
6: Вечерний променад на Retro FM.

А, кстати, у человека сегодня день рождения. Да, это наш, извините за трезвую мысль такую, да. Это наш профильный артист. И зовут его Марк Нопфлер. Ему сегодня 77. Вообще, по паспорту он Марк Фройдер Нопфлер. Но, как говорится, все его называют по короткой версии Марк Нопфлер и все. Родился он 12 августа 1949 года. Как это было давно. Британский рок-музыкант, певец и композитор, один из сооснователей группы Dire Straits и, кстати, наибольшую популярность и приобрел как автор песен, соло-гитарист и вокалист этой самой группы Dire Straits. До настоящего времени он занимается сольной карьерой, а также выступал с другими проектами и работал со множеством звезд и артистов, включая таких мега-звезд, как Боб Дилан, Эрик Клэптон, Стинг, Чет Аткинс. Ну и могу дальше продолжать, но это надолго. Продюсировал альбомы также очень многих известных знаменитых музыкантов, среди которых и Тина Торнер, и Крис Ри, и Боб Дилан, и даже Эмилю Харрис. Но Марк Нопфлер много работал и для кино, писал музыку для фильмов, среди которых фильмы такие, как «Местный герой», «Принцесса-невеста», «Последний выход в Бруклине», «Плутовство» и другие. В 2003 году артист попал в аварию на мотоцикле и отменил турне в поддержку альбома «The Rag Picker's Dream». Это было в 2002, выпущено было в 2002 году, но устроил потом тур и отменил его. Целый год он боролся с травмами и залечивал, как говорится, раны, но через год сумел вернуться на сцену. Нопфлер – один из лучших гитаристов, предпочитающий так называемую пальцевую технику или фингерстайл – звукоизвлечение игры на гитаре. Он занял 27-ю позицию в списке 100 величайших гитаристов всех времен по версии журнала Rolling Stone. Так что, happy birthday, Mark!

0: Stokman skaistuma noslēpumi līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fantelli Sprite 2 литра, евро 49. Подсолнечное масло 1 литр, евро 89. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl. Стоит того.
2: Meklē auto ikdienas darbiem? Inbank autofinansējums. Līdz 30 tūkstošiem eiro bez pirmās iemaksas un bez obligāta kasko. Ar iespēju pielāgot maksājumu savām vajadzībām. Piedāvājumu internetā saņemsi aptuveni 5 minūšu laikā. Inbank. Finansējums gudrām izvēlēm. Piedāvājums saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Только в МК Латвии, когда в стране появятся новые поезда и удобное расписание пересадок, глава Виви ответил на острые вопросы пассажиров. Жительница садового кооператива напала на соседей с винтовкой. Читайте, что делать, если за забором живет агрессивный хулиган. Человек заболел, рассказываем, в каких случаях ему бесплатно положено специальное питание и другие услуги. Родители школьников возмущены штрафами в общественном транспорте. Узнайте, как будут наказывать детей в сентябре. МК Латвия. Ваш семейный еженедельник.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
6: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
7: Es biju varenas.
8: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
9: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
10: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Все лето устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается. Естественно, Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
11: 5000 евро? 7000 евро? Нет, экономия более 10000 евро на новые «Шкода». Да, это правда. Только сейчас в «Сканди Моторс», официальном дилере «Шкода» в Пардаугаве, действуют специальные предложения. Выбирайте просторный «Кодиак», элегантную «Октавия», динамичную «Скала» или полностью электрический «Элрок». Запишитесь на тест-драйв на «Сканди Моторс ЛВ» или приезжайте в «Сканди Моторс» Лилербес 32. Время пересесть на новую «Шкода».
12: «Шкода».
13: Обновите интерьер с выгодой. В Lex Interior скидки до 70% на мягкую мебель, кухни, столы, стулья и предметы интерьера. В Lex Interior вы найдете все для красивого и уютного дома. Lex Interior, Краста 89. Скидки до 70%. Ждем вас!
14: Распродажа в Sky & More продолжается. Скидки до 70%. Иногда лучшая покупка та, которую не стоит откладывать. Йоп, Emporio Armani, Baldessarini и другие всемирно известные бренды для твоего гардероба, стиля и продолжения лета. Выбирай качество по цене, которое приятно удивляет. Скидки до 70%. Sky & More, улица Дубровская.

Ну и парочку музыкальных фактов, что называется, под занавес. 12 августа 1966 год. Джон Леннон принес официальные извинения за свою фразу о том, что Beatles намного популярнее Иисуса Христа. Но тогда Джон, который был очень таким, я бы сказал, ну, творческим человеком, это мало сказать, но он был очень импульсивный и очень такой, не особо фильтровал то, что говорит. И фраза, что мы популярнее, чем Иисус Христос, и потом достаточно навредила коллективу и ему лично. И Джон впоследствии принес изменения. И как раз-таки 12 августа. А значительно позже, в 1988 году, на американские экраны вышел фильм Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа», который вызвал такие протесты религиозных организаций, что мало не показалось. И это тоже было 12 августа. Да, вот как-то так, это мистика какая-то с этим 12 августа и с Всевышним. То Джон ляпнул чего-то, то Мартин Скорсезе выпустил фильм. Как-то так, да. Ну, на самом деле, в контексте, если вы посмотрите документальный фильм про Beatles, то там это в контексте не так ярко читается, когда он говорит, что мы популярнее. Это отрывок из их интервью на телеканале. Но, тем не менее, как говорится, народ услышал, народ это заметил, и потом пришлось извиняться.

0: август в магазине ПТА. Время подарков. Подарков. Покупайте технику Кэнди, Айга, Электролюкс, Хайер. Получите полезные подарки. Микроволновые печи, набор сомелье, а также возврат до 80 евро при покупке пылесоса Bosch. И это еще не все. Приходите и выбирайте. Информация на сайте ПТА.ЛВ или в магазине ПТА. Дамбия 3А. Спорим, что мы вам подходим.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Ну вот и, собственно, все на сегодня с техническими проблемами, но мы это сделали. Мы сделали этот эфир. А что у нас там Алексей зазывал вечером на затмение посмотреть? Ну ладно, по этому поводу хорошо прошелся Губерман Игорь. «Товарищ, верь, взойдет она!» И будет свет в небесной выси. Какое счастье, что луна от человеков не зависит. Только позитива вам, хорошего вечера. Это был Эдмунд Кашевский. Бай-бай, до завтра. Завтра тоже вместе будем делать Retro FM Латвия.

0: Stokman skaistuma noslēpumu līdz 23. augustam. Universāla veikalā un Stokman LV saņem 20% atlaidi ar kuponu Stokman aplikācijā.
1: Реклама. Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
2: Хроники удивительной наивности и редчайшей честности. В Мюнхене 42-летний гражданин Италии пришел в местный полицейский участок глубокой ночью с довольно, так сказать, необычным вопросом. Не находится ли он случайно в розыске? Оказалось, что прокуратура действительно выдала ордер на его арест за использование запрещенной символики. Внести залог 1,8 тысячи евро у мужчины не нашлось. Поэтому его радостно оставили под стражей на 2 месяца.
1: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с международной платежной компанией Декта.
4: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
7: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
8: Можно, можно.
9: Можно, можно.
8: Если надо, очень то можно. Можно, можно.
9: Можно, можно.
7: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
10: Grantis. Профессионал palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils, Parādes iela 15 un Rīga, Miera iela 27. Diennakts palīdzība. Grantis.lv.
11: Внимание! Эта реклама может вызвать неожиданное желание сменить автомобиль. Новый Nissan Qashqai в Scandi Motors. Только 299 евро в месяц. Возможные побочные эффекты. Семейные споры, кто сядет за руль и улыбка даже в пробках. Чрезмерное тестирование Nissan Qashqai может привести к необратимому желанию стать его владельцем. Запишитесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors. Улица Лейлербес, 32.
12: Уникальное событие. Прямо сейчас лучший в Балтии парк аттракционов Amusement Park приглашает получить настоящую дозу адреналина на высоте 40 метров и насладиться панорамным видом с 35-метрового аттракциона «Рига». Захватывающее приключение для всех возрастов. Аттракционы из Нидерландов. Насыщенная программа. Приходите и выиграйте бесплатный билет. Встречаемся с 11 августа по 6 сентября у торгового центра «Рига Плаза» на Мукусалас 71.
13: В вашем приемнике, в приложении echr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
14: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха в предстоящей ночи плюс 11-16 градусов, а днем плюс 20-22.
13: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Супер выгодный день с Виада. Только сегодня скидка 15 центов на все топливо. Акция в силе с картой Виада Плюс и с приложениями Виада Латвия и Лидл Плюс. Не упусти возможность. Заправь полный бак уже сегодня.

0: everywhere.
1: 7 часов 40 минут.
2: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
3: Привет, коллеги!
4: Любимая, привет! Я тут подумал.
5: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
6: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
7: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Билетес, билетшу парадиза.
8: В детском отделе Skymore Kids распродажа перед реконструкцией. Скидки до 80% на качественную и стильную детскую одежду. А на игрушки скидка 50%. Готовьтесь к школе выгоднее. Школьные рюкзаки, повседневная и нарядная одежда к новому учебному году. Выбирайте, пока ассортимент еще широкий. Skymore Kids, улица Донтас, 19А.
9: Современные решения, которые незаметно адаптируются к твоему ритму жизни дома, в дороге или в движении. По пятницам слушай «Минуту для умного повседневного комфорта» и открой для себя функциональные идеи для современной жизни. «Минута для умного повседневного комфорта» вместе с Xiaomi.
10: Мадара добигая косметикой отлайдес лич 40%. Даван пар пиркуму но 50 евро. Nepalaid garām! Veikalos un tiešsaistē Madara Cosmetics LV.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепое Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха в предстоящей ночи плюс 11-16 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха в предстоящей ночи плюс 11-16 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха в предстоящей ночи плюс 11-16 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
1: Завтра в Латвии будет переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ветер западный, северо-западный от 1 до 6 метров в секунду. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 20-21 градус. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 17-21. В Риге завтра будет небольшая облачность, которая в течение дня увеличится. Осадков не ожидается. Температура воздуха в предстоящей ночи плюс 11-16 градусов, а днем плюс 20-22.
0: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.